Сердце рытел, очи молчать, и мы найдем синие дни. Треба еще зеву рытела, небо слова разгубы. Ты проходь, коли дождь, ты проходь, коли